Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

который невозможно не заметить. Окей, 3:34 в столице. Продолжим двигаться далее. Услышим Тиму Белорусских, новинку мысли, а еще предлагаю гимн утренних пробежек. Heaven, Caitlyn Aragon, трек I Run. И услышим певицу из Германии Leonie, хит Stay.

Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, впереди целых 30 минут, где каждый трек в самое настроение. Делаем громче и встречаем итальянский проект Ave, Meet Me in the Dark. Еще больше танцев от Дона Диабло и Radio Baby. И послушаем немного соул-музыки Teddy Swims, Mr. Know It All. Список очень даже, так что остаемся с Европой Плюс и слушаем только правильную музыку.

0: и команда Temper City с крутейшим хитом Self-Aware.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

насколько круто песня звучит глубокой ночью, когда над городом светит яркая луна. Да, спасибо Тане Ткачук и команде за эту классную работу. И на этом мы останавливаться не будем. Впереди еще несколько топовых артистов, которые желают порадовать наш слух. Там и Боб Синклер, Скайза, и тема I Can't Wait, и Мадонна с Мартином Гарриксом, крутейшая коллаба Бизар, и услышим ярчайших представителей немецкой музыкальной сцены Алефа Фарбина, Рене Миллера, хит Body Talk.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, погнали. На целых 30 минут погружаемся исключительно в музыку, без лишних разговоров, и услышим вот что. Джейсон Дерула, диджей Годжа, гимн этого лета, Мичика.

0: Только хиты.
1: 30 минут. Европа плюс.
2: Raise back your butt. Spread them well. Around the world.

0: Замечали ли вы, что некоторые песни буквально притягивают к себе с первых секунд? Вот, как раз «Magnetic» от The Bauza. И это, между прочим, не случайность. Трек еще до официального релиза успел собрать миллионы просмотров в разных социальных сетях. И после этого быстро разлетелся по европейским чартам. Сами The Bauza называют свое звучание «Scandi House», такой микс хаоса, диска и скандинавской легкости. Проверяем, работает ли эта музыкальная гравитация и на вас. The Bauza «Magnetic» на радио номер один в России. Миша Зайцев меня зовут. Впереди больше хитов, больше музыки. Просыпаемся. Эдвард Майя нас уже встречает с треком «Stereo Love» сразу после «Stay», Леони и Каллум Скотт.
1: Реклама.
2: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
3: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: ООО «Родинка».
9: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
10: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
11: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-91-74-86. Город Москва.
12: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
13: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
12: Не упустите свой шанс стать родителями.
13: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
16: Рекламная служба в Краснодаре.

0: That's what we do. Это Satisfy. Очень стильная работа от Кельвина Харриса и Джази на радио номер один в России. 6:35 уже в Москве. Самое время просыпаться и делать великие дела. Дуа Липа нас уже заждалась. Love Reading послушаем сразу после Cold от Post Malone.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: 26 градусов сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно, без осадков, днем до 36 по Цельсию. А пока на термометре 26 градусов.
2: Реклама.
4: Хотели учиться быстро и выгодно? Тогда действуйте сейчас. Со следующей недели в автошколе «Шанс» все меняется. Цены выше, условия другие. Запишитесь по старым ценам. 240-24-24.
5: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день. Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
6: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и «Вираж» поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и «Вираж» на Северной 446 и Мачуги 174. Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
7: Фестиваль «Roof Life» впервые в Краснодаре.
8: В этом фильме главный актер.
7: Градусы, Термейтс, Мона, Дельфин, Сати, Этника, Моя Мишель. Roof Life. Амфитеатр парка Краснодар. При поддержке Европа Плюс. 16+.
9: Рекламная служба в Краснодаре.
2: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Все правильно. В настоящей, в искренней любви никаких сомнений быть не может. Это Айова. Песня «Мы» на радио номер один в России. Больше хитов впереди. Саник успеем послушать. И также «Холи Моли» нас ждет уже совсем-совсем скоро.
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. Мадонна и Мартин Гаррикс. «Bizarre». Мощнейший взлет. «Жель. Moving to the sun». Номер один. Тейм Импала и Дженни. «Дракула». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

0: столице. 7 утра. Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Первая в августе магнитная буря началась на Земле. Десятки тысяч сайтов с БАДами заблокировали в России. И рейтинг российских регионов по качеству дорог составили эксперты. Далее подробности. Первая в августе магнитная буря началась на Земле. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По словам ученых, сейчас интенсивность бури колеблется между уровнями G1 и G2. Это слабый и обычный уровни, добавили специалисты. Ученые говорят, что нынешняя магнитная буря продлится всего несколько часов. Напомню, это уже шестая магнитная буря за лето. Ранее на Солнце завершился один из самых мощных в этом году всплесков солнечной активности. Почти 28 тысяч онлайн-площадок с запрещенными биологически активными добавками заблокировали в России, об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве уточнили, что это интернет-страница, где предлагается продукция, не прошедшая государственную регистрацию. Также в списке БАДы, которые содержат вещества, превышающие максимально установленные уровни, чаще всего это разнообразные капсулы для похудения, но встречаются и по-настоящему опасная продукция. Это, например, так называемые жиросжигатели. В Роспотребнадзоре пообещали и дальше выявлять и блокировать опасную продукцию в режиме онлайн. Много новых законов вступило в силу в России с 1 августа. Среди них новая редакция правил обязательного страхования автогражданской ответственности. Начиная с этого месяца по ОСАГО можно получить в 2 раза больше денег. Размер возмещения увеличился со 100 до 200 тысяч рублей. Как обстоят дела с дорогами в России? Ответ на этот вопрос нашли аналитики. РИА Новости пишут о том, что по состоянию на конец 2025 года больше 55% всех автомобильных дорог в России отвечают нормативным требованиям. Лидерами рейтинга стали Москва и Челябинская область. В этих регионах, по данным специалистов, самые качественные дороги. А вот самая непростая ситуация с дорогами на сегодняшний день наблюдается в Архангельской и Волгоградской областях. Они замыкают список регионов по уровню качества дорог. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 79 рублей 46 копеек. Евро, наоборот, подрос 91 рубль и 19 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7.03. Всем отличного дня.

Просыпаемся красиво! Да, понедельник стартовал. Знаете, ученые говорят, что звук морских волн помогает человеку расслабиться. Правда, есть нюанс небольшой. Если вы слышите шум моря в понедельник утром у себя дома, скорее всего, это не отпуск, а кто-то поставил себе такой рингтон или будильник. Но ничего, сегодня мы устроим вам курортное настроение без чемоданов, без задержек рейсов, без песка в кроссовках, без всего вот этого. Впереди 3 часа хорошей музыки, отличного настроения, самых летних эмоций. Это летняя Уна Европе Плюс. Меня зовут Миша Зайцев. Доброго понедельника тебе! Да? Мы начинаем. Coldplay поджидает нас в начале этого дня. Adventure of a Lifetime. Чуть ранее послушаем Зейн и его Die For Me. Летим в это утро вместе.

0: Тот к вечеру превращается в тыкву.
1: В летнем УУ на Европе Плюс.
0: Совершенно чудесная новость в начале недели. Да, заключается она в том, что в 9:30 утра можно будет забрать 10 тысяч рублей, да, от нашего спонсора Озонбанка, да еще и опустошить одно из наших хранилищ, вернее, одну из наших ячеек в нашем хранилище. Есть сумма, выше которой называть нельзя. Да, мы там будем просто гулять по нашему хранилищу, называть суммы, открывать ячейки, забирать суммы, которые будут выскакивать. И выскочит одна сумма, выше которой идти нельзя. Если пойдешь, потеряешь все деньги, которые сумел забрать, взять, открыть. И эту сумму я озвучу прямо сейчас в качестве подсказки, поэтому слушай внимательно. Секретные цифры, выше которых называть будет нельзя в игре на повышение сегодня. Это 4120 рублей. Именно выше этой суммы нельзя будет сегодня идти, иначе проиграешь все деньги. Да, мы летим вперед. В этом часть тоже можно будет выиграть кое-что. Беспроводные наушники. Да, Летомикс состоится уже совсем-совсем скоро. Не пропускай. Джон Саммит нас ожидает. The Wall, Julia Church, Nifty, Shades of Blue и Teddy Swims. Прямо сейчас, мистер...

0: Иногда очень важно, чтобы почувствовать момент, почувствовать мгновение, почувствовать лето в конце концов. Август уже за окном. Это градусы на ресницах на радио номер один в России. Летняя У. Меня зовут Миша Зайцев. Мы двигаемся вперед. Гороскоп нас уже ожидает. До этого Тиесто, Бриана Грейс, Beautiful Places. И также Феликс и я успеем послушать Софи Алис Бекстер на фите Ready for Your Love совсем скоро.
1: Реклама.

0: рублей.
1: Байк-центр.
0: Детские велосипеды от 6000 рублей.
1: Байк-центр.
0: Самокаты от 3500 рублей.
1: Байк-центр.
0: Ищи магазин в своем городе.
2: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Пол «Родинка».
6: Город подождет. Время.

0: своей порции солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, +7 761 205 71 11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 127 770 91 74 86. Город Москва.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-47-41, 16+.
5: У меня права есть, опыт есть, а машины нет.
6: А память есть?
5: Да.
6: Тогда запоминай. Первый «Лада-центр» на Покрышкина. Специальная выгода до 400 тысяч рублей. Сигнализация и ТО в подарок. Весь модельный ряд в наличии. Вопросы есть?
5: Нет!
6: Тогда вперед за новой «Лада»! Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
7: В «Магнитоэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.

Ну что, послушаем советы Вселенной на начало этой недели. Что нам ожидать от звезд? Овны, ваши идеи сегодня получат колоссальную поддержку. Тельцы, отнеситесь с терпением к своим близким, даже если их поступки вам непонятны. Близнецы, попытайтесь выстроить игру на своих условиях, и тогда точно не проиграете. Раки, посвятите день уборке дома, пора разложить все по полочкам. Львы, вы получите нужную информацию и найдете ей достойное применение. Девы, вы слишком много думаете о работе, посвятите день общению с близкими. Весы, выбирайте маршрут дня самостоятельно и никого не слушайте. Скорпионы, ваша репутация под защитой вашего профессионализма. Стрельцы, умерьте аппетит и не выходите за рамки разумного. Козероги, настроение будет на высоте, а этого уже

0: Make Me In The Dark, Aif на Европе Плюс. Настал момент дарить подарки.
1: Лето Микс. В летнем на Европе Плюс.
0: Ну что, быстро рассказываю тебе, что к чему. Прямо сейчас говорю факт про одну артистку-исполнительницу. Если знаешь, о ком речь, 495-745-6565, набирай номер, дозванивайся, рассказывай мне, про кого тут шла речь, и забирай беспроводные наушники. Итак, факт следующий. Тут даже несколько фактов. Она родилась в Албании, прославилась благодаря хиту Sweet But Psycho. Ее фирменную прическу называли Max Cut. А в этом году она начала новую главу своей карьеры, став независимой артисткой. О ком идет речь? 495-745-6565. Набирай, дозванивайся, забирай подарок.

0: 26, а пока 27 с плюсом.
1: Реклама.
2: Откладывали обучение в автошколе до лучших времен? В автошколе «Шанс» – лучшее предложение этого года. Все подробности только по телефону. Автошкола «Шанс» 240-24-24.
3: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и «Вираж» поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и «Вираж» на Северной 446 и Мачуги 174. Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
4: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Домленда опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада до 399 рублей. Алуминат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности гипермаркета Домленда.
6: А я хочу!
7: Ну что это такое?
6: Ну пожалуйста!
8: Так, подождите.
7: А может, это?
8: Это для кого кино?
9: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
10: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
11: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это микс. В летнем на Европе плюс.
1: У нас есть беспроводные наушники. Мы, возможно, их сегодня отдадим Юле. Юль, привет!
2: Привет!
1: Так, я, значит... Привет. Я узнал, что сегодня у нас 3 августа отмечается День арбуза. Скажи, пожалуйста, ну, ты как по арбузам? Нравится, не нравится?
2: Обожаю арбуз.
1: Обожаю. А я вот слыхал, что некоторые едят арбуз с хлебом, кто-то ест арбуз что-то там с медом, кто-то еще каким-то образом. У тебя есть какой-нибудь извращенный способ? Или ты вот как... Или ты адекватный человек? Ну, скажем так... В смысле, просто ешь арбуз вот как без всего.
2: Время от времени извращаюсь с хлебом.
1: С хлебом. Я просто вот никогда не пробовал за всю свою жизнь. Есть у меня друзья-товарищи, которые говорят: Миш, ну ты пропустил полжизни. Ты давай-ка уже, может, еще пока август идет, может быть, еще будет шанс попробовать. Так что я вот, у меня в планах, в моем календарике записано попробовать. Ну, ты как, что скажешь, вкусно, невкусно с хлебом-то?
2: Отличная идея, обязательно попробуйте. У нас на юге это распространено.
1: В Краснодаре все арбуз с хлебом едят на завтрак, обед, ужин.
2: Это большая часть.
1: Большая часть, я понял. Хорошо, Юль, ну ладно. Мы что, сегодня играем в Летомикс. У нас есть микс из хитов одной красотки для тебя. Для начала пару фактов про нее я повторю, они следующие. Она родилась в Албании, прославилась благодаря хиту «Sweet But Psycho». Ее фирменную прическу называли «Max Cut». А в этом году она начала новую главу своей карьеры, став независимой артисткой. О ком идет речь? Может быть, ты уже знаешь ответ.
2: Я предполагаю, что это Дуа Липа.
1: Дуа Липа, возможно, да. Ну, кстати, в Албании-то Дуа Липа же из Албании. Верно, поэтому вполне себе, возможно. Но давай сначала послушаем, у меня есть Летомикс для тебя. Послушаем и дадим финальный ответ. Готовы услышать Летомикс?
2: Да.
1: Хорошо, так, слушаем.

0: Так, услышала ли ты здесь Дуа Липу или нет?
1: Услышала Дуа Липу, надеюсь, что это она.
0: Хорошо, я принимаю твой ответ, и это... К сожалению, нет, Юль. К сожалению, нет. Хотя голоса, конечно, похожи. Это певица Ava Max. Она тоже из Албании, как и Dua Lipa. Ты абсолютно верно догадалась поначалу. Но дело в том, что Sweet But Psycho и фирменная прическа Max Cut. Он и есть от ее имени Ava Max. Да, вот такие вот дела. Но, во-первых, я тебе знаешь, что хочу сказать? В любом случае... Мы тебе подарим классный мерч от Европа Плюс, и эти аплодисменты этим утром для тебя. Юль, я желаю тебе шикарного августа. Пускай все будет классно, еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока. Больше гидов впереди. Marshmello, Portugal the Man. Уже вот-вот с треком Феникс встретят нас. До этого Алибы, Элла Хендерсон и Rudimental. Делай громче. Это утро вместе с нами.

0: Пламенная неделя начинается. Пламенное настроение. Пламенный трек. Феникс, Маршмеллоу, Portugal The Man. Европа плюс 7.50. Столица. Финале этого часа. Cut out on the lights off. И Саур успеем послушать Кайро.
1: Реклама.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делим

0: действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+».
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: europaplus.ru.
3: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Turn the Lights Off, да, Като в песне поется здесь. Но хочется сказать Turn the Lights On, да, пора включать свет, просыпаться. Мы летим в следующий час летнего умной Европе Плюс. Там больше хитов, подарков, все для тебя.
1: Европа Плюс New. Новые хиты прямо сейчас.

0: 8 утра в столице. Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Эксперты перечислили данные, которые опасно публиковать в соцсетях. Правила торговли в автолавках и фудтраках изменятся. И претенденты на звание «Слово года» назвали в Минпросвещение. Далее подробности. Масштабные учения провела Россия в Баренцевом море. Северный флот отрабатывал уничтожение корабельных группировок условного противника. Но РИА Новости пишут о том, что в учениях приняли участие разнородные силы, которые нанесли комбинированный удар крылатыми ракетами «Калибр», «Вулкан», «Оникс» и «Гранит». В учениях была задействована ударная группа в составе фрегата, ракетного крейсера, а также береговой ракетный комплекс «Бастион». Помимо этого, на отдельных этапах к учениям присоединились самолеты Ту-142, бомбардировщик Су-24, палубные истребители, а также ракетоносцы и заправщики. Эксперты по кибербезопасности перечислили данные, которые опасно публиковать в соцсетях. В МВД призвали россиян не раскрывать в социалках адреса своего проживания и работы. Также не стоит выставлять на всеобщее обозрение детальную информацию о себе и своих близких. Полицейские напомнили о том, что такая информация о человеке в открытых источниках привлекает цифровых мошенников. Кроме того, в МВД советуют игнорировать вопросы личного характера от незнакомцев в интернете. Необходимо проверять, кто владеет профилем собеседника, а также место и дату регистрации аккаунта. Все это поможет сберечь не только деньги, но и нервы. Правила торговли в автолавках и фудтраках изменятся в России с 1 сентября. Начиная с первого дня осени в России вступают в силу поправки в закон о госрегулировании торговой деятельности. Они впервые закрепляют понятие «мобильные торговые объекты». Эксперты напомнили о том, что ранее регионы пытались регулировать торговлю с колес так же жестко, как и обычную торговлю. Новые поправки, среди прочего, закрепят такую норму, что региональные власти больше не смогут устанавливать требования, например, к автомобилю или прицепу. Кроме того, из-под общих правил закон выводит фермерские хозяйства. Претендента на звание «Слово года» назвали в Минпросвещение. По мнению экспертов, это термин нишевый. В последние годы он стал очень распространенным. И в завершении курса валют доллар 79.46, а евро 91.19. С новостями пока все. Впереди у нас «Летняя У» и Миша Зайцев.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.

мы продолжаем наше совместное утро. Да, да, всем, кто проснулся, улыбнулся, я желаю счастья, здоровья. И всего-всего самого прекрасного. Подарков у меня большое количество впереди. Да, но для начала сегодня я узнал, что международный... День числа 3 отмечается 3 августа. Поэтому прямо сейчас топ-3 вещи, которые делают мое утро шикарным. Это чашка кофе. Крепкого такого, ароматного. Это вкусный завтрак. Это хиты на Европе Плюс. Вот, пожалуйста, делитесь своими тремя вещами. Где? Ну, например, у нас в Телеграм-канале, в комментариях к последнему посту, да, или в группе ВКонтакте. В общем, везде. И что хочется сказать? У нас впереди больше хитов, больше музыки. У нас впереди игра «Кто куда?», да, беспроводная колонка. Совсем скоро окажется в чьих-то руках. Надо будет только дозвониться, сыграть и одержать победу. Том Грегори уже заждался. Да, споет Footprints с минуты на минуту. Также Медуза, Генри Камил чуть ранее. I don't wanna go home. В твоих динамиках делай это лето громче вместе с нами.

0: Чу воду из бойлера тратит.
1: В летнем УУ на Европе Плюс.
0: В социальных сетях завирусился попугай Мамба, который крутится на руле машины всю поездку. Его владелец утверждает, что не учил питомца этому. Мамба просто сам в какой-то момент сел на руль машины и отказался слезать. Вот, пожалуйста, в доказательство представлено видео, которое и как раз-таки набрало несколько миллионов просмотров, где мужчина, водитель, иностранец, водит автомобиль, ездит по дорогам, крутит руль налево, крутит руль направо, а на руле сидит яркий желтый попугай, которого зовут Мамба, что-то там периодически чирикает и слезать отказывается. Сидит достаточно плотно, крутится на руле. Вот что называется крутится-вертится по жизни, молодой человек. Да, мы летим вперед, KDDK, впереди Ола-Ола, сразу после Тима Белорусских. Мысли прямо сейчас в летнему на Европе+. Плюс.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс говорят о том, что не постыдно и не зазорно быть немножко причудливым, необычным, да, и только нужно знать, как это делать, да, без ущерба. Вот звезды нам подскажут совсем скоро, сразу после Лорен Вулф, No Stress и Алан Уокер, Забелла Милкман и Кэтрин О'Райан, также появится Broken Strings.
1: Реклама.
2: Со следующей недели в автошколе «Шанс» новые условия и новые цены. Успейте купить обучение по старым ценам и без переплаты. Количество мест ограничено. 240-24-24.
3: 32 года вместе с вами. В августе «Золотой ларец» отмечает день рождения и приглашает вас на праздник. С 15 по 31 августа праздничные скидки на ювелирные украшения и розыгрыш подарков. Совершите покупку, получите купон, сотрите защитный слой и сразу узнаете свой приз. Главный подарок – золотая подвеска. «Золотой ларец». 32 года создаем красоту для вас.
4: Не является публичной офертой. Акция действует с 15 по 31 августа 2026 года. Информация о организации акции, ее правила, количество призов, сроках вести и порядке получения уточняйте на сайте zalar.ru и у продавцов-консультантов. ООО «Золотой ларец», Краснодар, Украина, 102-230-143-05-24.

0: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
1: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Самокаты от 3 500 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Ищи магазин в своем городе.
4: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
9: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
10: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-3924-7441, 16+.

Поговорим о советах вселенной прямо сейчас. Гороскоп в летнем Европе плюс Овны. Ваши идеи сегодня получат колоссальную поддержку. Тельцы, отнеситесь с терпением к своим близким, даже если их поступки вам непонятны. Близнецы, попытайтесь выстроить игру на своих условиях, и тогда точно не проиграете. Раки, посвятите день уборки дома, пора разложить все по полочкам. Львы, вы получите нужную информацию и найдете ей достойное применение. Девы, вы слишком много думаете о работе, посвятите день общению с близкими. Весы, выбирайте маршрут дня самостоятельно и никого не слушайте. Скорпионы, ваша репутация под защитой вашего профессионализма. Стрельцы, умерьте аппетит и не выходите за рамки разумного. Козероги, настроение будет на высоте, а этого уже достаточно. Водолеи, некоторые события могут заставить вас изменить планы и по-новому расставить приоритеты. Рыбы, кто-то захочет совершить нападение на ваше сердце. Вот что говорит вселенная. Впереди игра «Кто? Куда?». До этого Алекс Уоррен, «Fever Dream» и «Trap Mafia House». Успеем послушать «Mafia Style» прямо сейчас в летнему.

0: красавчик Алекс Уоррен и его Fever Dream на радио номер один в России. 8:35 уже в Москве. И самое время подарить кому-нибудь беспроводную колонку. Да, 4957456565. Набирай номер, дозванивайся. Будем играть в кто куда. 4957456565. Жду звонка.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: 27 градусов сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, в этот понедельник в городе ясно, без осадков. Днем до 36 выше нуля. В данный момент плюс 27.
2: Реклама.
4: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.

0: для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Семыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
1: Дорогая, у нас крыша делает кап-кап-кап.
2: Это она просится в отпуск.
1: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
2: А греметь будет?
1: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООТС «Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
3: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом «Лента» опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб «Нойхаузен» светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
6: Рекламная служба в Краснодаре.
7: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Да, беспроводная колонка уже светится и хочет отправиться в руки. В руки к Наташе. Наташ, привет тебе, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Значит, вопрос следующий. У тебя как с зимними видами спорта? Чем-нибудь, может быть, занимаешься или про что-нибудь знаешь?
2: Нет.
1: Ну, мы здесь с тобой в одной команде. Хотя, у меня есть опыт катания на горных лыжах. Вполне себе неплохой. Но в целом я больше по летним. А вообще какой-нибудь спорт, что-нибудь такое? Или так, не особенно?
2: Нет, вообще нет. Спорт здоровому не нужен, больному ничему.
1: Понял. Хорошо. Значит, мы сегодня... Ну, тут как бы не то, что нужно знать про спорт. Ну, сейчас... В общем, сейчас я тебе все расскажу. Мы сегодня с тобой отправляемся во Францию, а точнее, на ее границу с Италией. Там находится самая высокая гора в Альпах и Западной Европе. Высота ее составляет около 4810 метров. Это гора Монблан. И у подножия этой горы расположен знаменитый курорт Шамани-Монблан. И там в 1924 году, внимание, прошли первые в истории зимние Олимпийские игры или состоялся чемпионат мира по скалолазанию. Какой здесь правильный ответ? Либо...
2: Второй.
1: Ага. Скалолазание. Слушай, ну неплохо в целом, да? Гора же, в конце концов. Почему нет? Почему нет? А с другой стороны, да, в 1924 год, чемпионат мира по скалолазанию. Интересно вообще, а в каком году скалолазание-то у нас появилось? Может быть и раньше, а может быть и позже. Итак, твой ответ — чемпионат мира по скалолазанию.
2: Да.
1: Я принимаю ответ, и это... Наташ, к сожалению, нет. Именно первые в истории зимние Олимпийские игры случились у нас на знаменитом курорте Шамани-Монблан. Да, и вот с этого места пошла история возле Великой горы Монблан. Слушай, Наташ, ну, во-первых, в любом случае аплодисменты тебе, потому что мы сегодня утром с тобой встретились здесь. Это уже замечательно. Во-вторых, классный подарок. Суперская футболка от Европа Плюс тоже тебе обязательно достается. Я желаю тебе чудесного августа. Пускай все будет шикарно. Еще услышимся. Ждем тебя здесь, на радио номер 1 в России. Пока-пока.
2: Спасибо, пока.
1: Больше хитов впереди. French Montana появится уже вот-вот. Max B in the feature Ever Since You Left Me. Сразу после танцевальной темы Мичико, DJ Гожа, Джейсон Дерула и Мелоди в летнему на Европе Плюс.

0: California bitch. All I need is one night.
1: Посыпем это утро стилем от French Montana и Max B. Ever since you left me. В финале этого часа Дарасмус появится Living in a World Without You. И также Феликс Яна и Шаус. Ожидаем Walk With Me. Не пропускай.
2: Реклама.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
14: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ну не смогу я без тебя в таком мире жить. Это Расмус. Living in a world without you. Больше хитов, больше музыки, больше подарков. Впереди летим в следующий час летнего уни Европе плюс.
1: Европа плюс рок. Хиты с характером.

0: в Краснодаре уже 9 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. В общественном транспорте появятся новые способы оплаты. В Краснодаре изменились маршруты двух автобусов, а новогодние каникулы продлятся 11 дней. Подробности далее. 1 сентября в России начнут действовать обновленные правила перевозки пассажиров в автобусах, трамваях, троллейбусах и такси. Об этом пишет ТАСС. При технической возможности проезд можно будет оплачивать с помощью NFC, а билеты-посадку оформлять через единую биометрическую систему. Россияне по-прежнему могут оформлять загранпаспорта через многофункциональные центры. В МИД опровергли сообщение о прекращении этой услуги, передает ТАСС. Ведомстве пояснили, что новые регламенты, вступившие в силу 26 июля, касаются только граждан, которые направляются в служебные командировки за рубеж и оформляют документы через МИД. Для остальных порядок остается прежним. Подать заявление можно через МВД, госуслуги или МФЦ. Жителям штата Нью-Йорк скоро придется подтверждать возраст, чтобы пользоваться соцсетями. Новые правила начнут действовать с января 2027 года. Их ввели в рамках закона, который должен защитить детей от зависимости от алгоритмических лент. Теперь крупные платформы обязаны убедиться, что пользователю уже исполнилось 18 лет. Если сервис не сможет определить возраст юзера, для него автоматически включат детский режим. В Краснодаре с этого месяца изменились схемы движения автобусных маршрутов номер 46 и 56. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 46-й больше не будет заезжать на участок улицы Александровская от Воробьева до Елисейской. Так он сможет быстрее проходить наиболее загруженные участки. Вместо него по Александровской начнет курсировать 56-й автобус. И последние новогодние праздники в России в 2027 году продлятся 11 дней, на один день меньше, чем годом ранее. Это следует из производственного календаря. Каникулы начнутся 31 декабря этого года и завершатся 10 января включительно. В завершении выпуска информация о валюте и погоде. Согласно Центробанку, курс доллара на сегодня в минусе 79 рублей 46 копеек, а вот евро подрос 91,19. Сейчас в центре Краснодара плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня ясно, без осадков, днем плюс 35. 9 часов 3 минуты в Краснодаре, далее летнее У и Миша Зайцев.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
3: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» — новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Европа плюс для детей старше 12.

летнего уда. Мы проходим этот понедельник. Мы проходим его успешно. Помимо того, что сегодня 3 августа, день числа 3, и еще я вот тут выяснил, что это день поцелуев с зеркалом. Да, вот такой вот неформальный праздник. В моем случае случается поцелуй с зеркалом только когда я врезаюсь в зеркало, не по своей воле. Как-то по собственному желанию вот так вот такие действия совершать, ну не знаю. Нет таких позывов. Пока что не так хорошо удается выглядеть. Да, рассказываю, что будет в нашем плейлисте самое ближайшее время. Peggy Go взбодрит нас. Back to One, также Offenbach. Ждем Catchy. И Dave и Tim с ранее остальных. Rain Dance в летнем на Европе Плюс прямо сейчас. Делай это лето громче вместе с нами.

На и Ник Уотерхаус тоже талантливые парни, кэчи, включающие сразу же день начинается шикарно. А из чего еще формировать свой августовский плейлист? Я тебе скажу, из треков, которые звучат в летнем вайбе на Европе плюс. Летний вайб. Каждый будний день с 8 до 10 летний вайб. Самые жаркие, самые горячие, самые сочные, самые свежие хиты. И прямо сейчас небольшой тизер. Оттуда Peggy Go прозвучит Back to One специально для тебя.

0: Обязательно увидимся. Это моя Мишель на Малиновой Луне на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. До гороскопа осталось чуть-чуть. Чуть ранее. The Second Voice, Let Me Be, Naked Portugal, The Man, Glide. В летнем на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Внимание тем, кто давно собирался учиться. Со следующей недели обучение в автошколе «Шанс» станет дороже. Сейчас еще можно оформить курс по старым условиям. Звоните сегодня. 240-24-24.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: Как отметить день рождения? С пирогами, без сомнения. Валана, мама, позвони. Пирог домашний закажи. До 15 успеешь. Скидку получить сумеешь. Для всех пирог за 375. 2-909-505.
8: ИП Абдурахимов Эмиль Ниязович, город Краснодар. ОГРН 323-237-552-1445. Цены указаны в рублях.
9: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
10: Это она просится в отпуск.
9: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
10: А греметь будет?
9: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
11: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и «Вираж» поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и «Вираж» на Северной 446 и Мачуги 174.
12: Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов-консультантов магазинов.
13: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада до 399 рублей. Алуминат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности гипермаркета Дом Лента.
14: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
15: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-329-44-741, 16+.
16: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. Русмедиа. Твой путь к успеху.
17: 102.2 FM. 102.2 FM.
18: Рекламная служба в

Ну что, поговорим о советах Вселенной прямо сейчас. Овны, ваши идеи сегодня получат колоссальную поддержку. Тельцы, отнеситесь с терпением к своим близким, даже если их поступки вам непонятны. Близнецы, попытайтесь выстроить игру на своих условиях, и тогда точно не проиграете. Раки, посвятите день уборке дома. Пора разложить все по полочкам. Львы, вы получите нужную информацию и найдете ей достойное применение. Девы, вы слишком много думаете о работе. Посвятите день общению с близкими. Весы, выбирайте маршрут для самостоятельного пути и никого не слушайте. Скорпионы, ваша репутация под защитой вашего профессионализма. Стрельцы, умерьте аппетит и не выходите за рамки разумного. Козероги, настроение будет на высоте, а этого уже достаточно. Водолеи, некоторые события могут заставить вас изменить планы и по-новому расставить приоритеты. Рыбы, кто-то захочет совершить нападение на ваше сердце. Вот что говорят звезды. Впереди игра на повышение сразу после The Bowser.

0: Бодрое, веселое утро вместе с группой The Bows и Magnetic на радио номер один в России уже 9:35 в Москве. Самое время подарить кому-то денежный приз, да, 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся, будем играть, да, игра на повышение уже вот-вот, 10 тысяч рублей от нашего спонсора Озонбанк. И также сможешь обчистить одну из наших ячеек в хранилище. 495-745-6565. Жду звонка прямо сейчас.
1: Реклама. Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» — это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Город подождет.

0: отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Как отметить день рождения? Хм, с пирогами, без сомнения. Валана, мама, позвони. Пирог домашний закажи. До 15 успеешь. Скидку получить сумеешь. Для всех пирог за 375. 2-909-505.
3: ИП Абдурахимов Эмиль Ильязович, город Краснодар. ОГРН 323-237-552-1445. Цены указаны в рублях.
4: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
5: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие.

0: Умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
1: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
2: А я хочу!
3: Ну что это такое?
2: Ну пожалуйста!
4: Так, подождите.
5: А может, это?
4: Это для кого кино?
6: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продается ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новая Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: повышение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Я не знаю, какие у вас планы на это утро, а мы сегодня с Еленой будем гулять по нашему денежному хранилищу. Лен, привет тебе!
3: Здравствуйте!
2: Привет, привет. Ну что, я для начала вот что хотел спросить. Сегодня у нас 3 августа, празднуется день числа 3. Представляешь? Вот поэтому вопрос следующий.
3: Да.
2: Да, скажи мне, чего должно быть 3 для идеального утра? Топ каких-нибудь 3 компонентов для того, чтобы утро сложилось. Вот лично твой топ. Что это?
3: Во-первых, я дозвонилась. Это очень хорошо.
2: О,
3: это первый раз.
2: Замечательно.
3: Потом выиграть.
2: Так, хорошо. Уже
3: и
2: 2.
3: Взять бонус.
2: И взять бонус. Хорошо. А давай что-нибудь отвлеченное. Все, я понял, мы дозваниваемся до Европа Плюс, выигрываем. И давай одно что-нибудь вообще не связанное. Может быть, что-нибудь вкусный завтрак, я не знаю, кофе, хорошая прогулка, музыка. Что обычно утром для тебя важно?
3: Работа.
2: Хорошо. Лен, слушай, какой необычный топ. Особенно, когда туда входит работа. Вот спросишь, что у тебя идеальное утро? Это работа. Вот поработать. С другой стороны, когда хорошо поработал, тогда хорошо и отдохнул, правильно?
3: Да.
2: Как будто бы так и есть. Ну, все. Тогда немедленно. У нас все очень просто. Есть минутка прогуляться по нашему денежному хранилищу. Будем открывать ячейки по очереди. Ты сама решишь, когда стоит остановиться. У нас есть сумма, выше которой прыгать нельзя. Если не остановишься на ней, то все денежки потеряешь. Готова?
3: Да.
2: Погнали. Итак, соответственно, открываем первую ячейку.
0: 1840 рублей.
2: Ты смотри, сразу же такая весомая сумма, почти 2000. Что делаем?
3: Идем дальше.
2: Идем дальше. Хорошо.
0: 3040 рублей.
2: 3040 рублей? Ух ты, и тут еще кое-что есть.
4: Бонус. 10 тысяч рублей.
2: Ага.
3: Забираю.
2: Уже 13 040 рублей. Так, забираешь или идешь дальше, или забираешь.
3: Забираю.
2: Забираешь. Хорошо. Забираем. Ну, ради интереса.
3: Давайте.
2: Все, денежки забраны. Лен, но ради интереса мы можем проверить, что было в следующей ячейке. Стоп-игра или еще сумма? Хочешь попробовать?
3: Давайте.
2: Хорошо, открываем, чтобы просто посмотреть.
0: 4120 рублей.
2: Еще 4120 рублей можно было взять, но в целом все равно мы остановились на 3040 и еще 10 тысяч рублей бонус, то есть в сумме 13 040 рублей. Твой выигрыш! Я тебя поздравляю, Лен! Ты посмотри! Какое чудесное утро! Получается, это вот идеальное утро, прям по твоим рекомендациям. Проснуться, дозвониться на Европа Плюс, победить, ну и поработать осталось, и все. Хотя уже тут денежки выиграны. Вопрос, нужно ли работать. Лен, я тебя поздравляю, эти аплодисменты для тебя.
3: Спасибо большое.
2: Желаю тебе прекрасного августа. Еще услышимся на радио номер 1 в России. Пока-пока.
3: Пока-пока.
2: Впереди больше китов, больше музыки. Анатор появится. 54 Ultra на фите Talk to You. Сразу после Marshmallow и Jonas Brothers. Live before you. Love me. На радио номер 1 в России.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В летнем У. На Европе Плюс.

0: Let me talk to you. Да, действительно, позволь пару слов тебе сказать. Another 54 Ultra на радио номер один в России. 9.50 уже в Москве. Мы летим вперед. В финале этого часа TTO Come Along, Cheat Code C-Train, Bloom. Ну и по будням с 7 до 10 очень много подарков специально для тебя. Так что не пропускай. Сегодня уже успели кое-что подарить. Завтра будет так же.
1: Реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».

0: спасибо за покупки в категории одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
1: Европа+.ру.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Titi Yo на радио номер один в России. Ну что ж, денежное хранилище Европа Плюс у нас сегодня в летнему бессовестно ограблено. Я надеюсь, завтра тоже кто-то из слушателей что-нибудь унесет. С 7 до 10 присоединяйся, ну и про летний вайб с 8 до 10 по вечерам не забывай.
1: Европа Плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: заседание. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа плюс. Прямо сейчас новости на Европе плюс. И Павел Беседин. Приветствуем.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Саша. Доброе утро всем. Десятки лесных пожаров потушили в России за сутки. В мессенджере Макс теперь можно общаться безвозмездно. И гигантские медузы пришли к российским берегам. Далее о подробности. 48 лесных пожаров потушили наши огнеборцы за сутки. Речь идет сразу о 15 регионах. Авиалесоохрана сообщает о том, что огонь там успел пройти 1289 гектаров. Сегодня в полночь на территории России действовало 237 лесных пожаров на общей площади, которая превышает 188 тысяч гектаров. В некоторых регионах продолжает действовать режим повышенной пожарной опасности. В отдельных районах из-за непростой ситуации с погодой леса закрыты для посещения. Минпросвещение обновило рекомендации по внеурочной деятельности для школ на новый учебный год. Общий объем таких занятий не должен превышать 10 часов в неделю. За весь период обучения установлен лимит в 1350 часов в начальной школе и 1700 часов в основной. Также в документе представлен предлагаемый перечень курсов и направлений, которые школы могут использовать для построения внеурочной работы. В него вошли разговоры о важном, «Россия. Мои горизонты» и «Орлята России». В мессенджере Макс теперь можно общаться безвозмездно. Операторы «Большой четверки» сделали мобильный трафик в национальном мессенджере бесплатным. С 1 августа использование мессенджера не расходует пакеты интернета. Это касается звонков, сообщений, пересылки файлов и цифровых сервисов внутри приложения. Решение было оформлено на уровне соглашения между операторами и разработчиками мессенджера. Его цель – обеспечить абонентам максимально удобный доступ к функциям национального сервиса. Гигантские медузы подошли к берегам Владивостока. Диаметр их купола может достигать 1 метра. В длину такая медуза способна достигать 1,5 метра. Опасности для человека нарпилемы не представляют, но голыми руками их трогать не стоит. Этот вид содержит токсин. Обычно медуза нарпилема обитает у побережья Китая, Кореи, Японии. А в Приморье она появляется с приходом тепла. Течение медуз заносит в закрытые бухты Владивостока, где они и скапливаются. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 79 рублей 46 копеек. Евро подрос 91 рубль 19 копеек. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: Эдди Кейн, Европе Плюс, Бамбалео, 10 часов 20 минут в Москве, ровно месяц до 3 сентября, так что если летние планы какие-то еще не выполнены, надо уже как-то с этим поторопиться. Ну, летнюю Бамбалею еще можно устроить, конечно же, время есть, так что продвигаемся под лучшую музыку, горячие хиты впереди, услышим Tempest City, Self-Aware, и дождемся Tame Impala и Jane, один из главных хитов этого лета, и трек номер один, кстати, в нашем чарте сейчас, это Дракула, услышим скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Хотели учиться быстро и выгодно? Тогда действуйте сейчас. Со следующей недели в автошколе «Шанс» все меняется. Цены выше, условия другие. Запишитесь по старым ценам. 240-24-24.
3: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
4: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: На связи FlyZone. Все лето лови скидку 30% на разовое посещение по промокоду FlyZoneLeto. Не откладывай эмоции. Увидимся во FlyZone. Акция действует с 1 июля по 31 августа.
8: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298 15 45. 298 15 45.
9: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
10: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Как отметить день рождения? С пирогами, без сомнения. Валана, мама, позвони. Пирог домашний закажи. До 15 успеешь. Скидку получить сумеешь. Для всех пирог за 375. 2-909-505.
13: ИП Абдурахимов Эмиль Ниязович, город Краснодар. ОГРН 323-237-552-1445. Цены указаны в рублях.
14: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
15: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
14: Не упустите свой шанс стать родителями.
15: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.

45 минут без остановок впереди. Заряжаем большой нон-стоп на Европе Плюс. С нами в это время Кельвин Харрис, Satisfy. Слышим Медузу, Don't Wanna Go Home. Шельтеры здесь, Moving to the Sun. И много других классных хитов.

0: Развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Откладывали обучение в автошколе до лучших времен? В автошколе «Шанс» лучшее предложение этого года. Все подробности только по телефону. Автошкола «Шанс» 240-24-24.
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Как отметить день рождения? Хм, с пирогами, без сомнения. Валана, мама, позвони. Пирог домашний закажи. До 15 успеешь. Скидку получить сумеешь. Для всех пирог за 375. 2-909-505.
7: ИП Абдурахимов Эмиль Ниязович, город Краснодар. ОГРН 323-237-552-1445. Цены указаны в рублях.
8: А я хочу!
9: Ну что это такое?
8: Ну пожалуйста!
10: Так, подождите.
11: А может, это?
10: Это для кого кино?
12: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Кальвин Харрис и Джази на Европе Плюс. Satisfy не дотянул немного до вершины нашего чарта. Кальвин Харрис на этой неделе на 5-м месте остановился в Еврохит ТОП-40. Но ничего, есть возможность поддержать его на этой неделе. Так что до пятницы голосуйте, заходите на сайт europaplus.ru. Welcome, поддержите любимые треки. Пока же здесь у нас новинка от Мадонны и Мартина Гаррикса. Услышим Bizarre и дождемся Доминика Файка Baby Doll совсем скоро.
1: Реклама.
2: Со следующей недели в автошколе «Шанс» новые условия и новые цены. Успейте купить обучение по старым ценам и без переплаты. Количество мест ограничено. 240-24-24.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Тук-тук-тук, слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragorod.ru. 18+.
6: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
7: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.

102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс на Европе Плюс. Отличная новинка Bizarre. 11:35 в Москве. Всем привет, всем легкого летнего понедельника. Продвигаемся ритмично, не скучно, еще больше классной музыки заряжаем впереди. С нами совсем скоро группа «Градусы» на ресницах. И дождемся Алана Уокера. Красивый трек «Broken Strings» через пару минут.
1: Реклама.
2: Внимание тем, кто давно собирался учиться. Со следующей недели обучение в автошколе «Шанс» станет дороже. Сейчас еще можно оформить курс по старым условиям. Звоните сегодня. 240-24-24.
3: Фестиваль «Roof Life» впервые в Краснодаре.
4: В этом фильме главный актер.
3: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». Амфитеатр парка Краснодар при поддержке Европы Плюс. 16+.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru.
6: Категория 18+.
7: А я хочу!
8: Ну что это такое?
7: Ну пожалуйста!
9: Так, подождите.
8: А может, это?
9: Это для кого кино?
10: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
11: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
12: Это более 2,5 миллиона друзей.
13: Привет! Мы бригаду! Вступай в группу Европа Плюс.
14: Подрешим!
15: Это Антон Камолов,
16: Артур
17: и Саша.
15: Если мы что-то не договорили в эфире,
17: можем
15: договорить здесь.
18: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
19: Радио номер один в России ВКонтакте.
2: Рекламная служба в Краснодаре.
11: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
3: Это более 2,5 миллиона друзей.
4: Привет! Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс.
5: Подрешим!
6: Это Антон Камолов.
7: Артур.
8: И Саша.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
6: договорить здесь.
9: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе. Радио номер один в России ВКонтакте.

0: компании. Вечером сегодня, кстати, будет еще больше таких ритмов у нас в плейлисте. В 20.00 стартуем летний вайб. Обязательно подключайтесь вечерком. Отлично проведем время под горячий летний плейлист. Пока же ждем Леона и Колин Скотт. Услышим Stay и September. Тоже здесь такой намек. Певица September, Satellites. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Хотели учиться быстро и выгодно? Тогда действуйте сейчас. Со следующей недели в автошколе «Шанс» все меняется. Цены выше, условия другие. Запишитесь по старым ценам. 240-24-24.
3: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячий линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: О, «Родинка».
3: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
4: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и «Вираж» поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и «Вираж» на Северной 446 и Мачуги 174.
5: Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у подавцов консультантов магазинов.
6: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-741, 16+.
8: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-861-944-30-42. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.

Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

откладывали обучение в автошколе до лучших времен, в автошколе «Шанс» – лучшее предложение этого года. Все подробности только по телефону. Автошкола «Шанс» 240 24 24.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: А я хочу!
2: Ну что это такое?
1: Ну пожалуйста!
3: Так, подождите.
2: А может, это?
3: Это для кого кино?
0: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении «Каро» или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новая Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
4: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Группа Айова на Европе Плюс, их свежая вещица «Мы». Если нравится песня, можно ее поддержать, конечно же, в нашем чарте Еврохит ТОП 40 на сайте europlus.ru. Заходите, до пятницы время есть, чтобы голосовать, так что welcome, europlus.ru. Пока же к финалу часа движемся вместе с Basic Element, услышим «Drive to You Right Now». И Майли Сайрус тоже с нами, «End of the World», уже через пару минут.
1: Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».

0: до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета Ингиска МОБ действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+».
1: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
2: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
1: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Touch You Right Now — это Basic Element в финале часа на Европе Плюс. Ну, какие-то элементы отличного настроения должны присутствовать даже в понедельник, да, что продвигаемся далее. Не скучно, под лучшую музыку. Оставайтесь с Европой Плюс. Всем хорошего дня.
1: Европа Плюс Найт. Твой музыкальный вайб.

0: Всем привет, час дня в Москве. Прямо сейчас новости на Европе Плюс и Павел Беседин. Приветствуем.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Саша. Добрый день всем. Новый национальный рекорд установлен в Москве. Станция метро в индустриальном стиле появится в столице и стартует летний этап всероссийской переписи воробьев. Далее подробности. Новый национальный рекорд установил Ваня Дмитриенко. Накануне при поддержке Европы Плюс он собрал лужники. Книга рекордов России официально зарегистрировала достижение и вручила артисту сертификат. Получается, что на сегодняшний день Ваня Дмитриенко стал самым молодым артистом, который выступил на большой спортивной арене «Лужники». Концерт прошел с солдаутом. Живое выступление Вани Дмитриенко одновременно посмотрело более 70 тысяч человек. Напомню, ранее Европа Плюс разыграла на уникальный концерт артиста 100 билетов. К другим событиям. Саудовская Аравия возглавила список стран-покупателей московской косметики. Московский экспортный центр сообщает о том, что за первые 6 месяцев года столичные производители поставили за рубеж косметическую продукцию на 4,3 миллиарда рублей. Этот показатель оказался почти в 4 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Зарубежные покупатели связывают московскую косметику с высоким качеством, инновациями и натуральным составом. Станция метро в стиле «Лофт» появится в столице. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что остановку «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии оформят в духе индустриальной архитектуры. Во внешнем облике объекта будут сочетаться конструктивизм и модернизм. Главной особенностью станции станет интеграция автодорожного туннеля. Основным материалом отделки будет кирпич терракотового оттенка. Акцент сделают на арки и своды на потолке и стенах. Станция должна открыться в 2030 году. Маленьких птиц снова будут пересчитывать. В Москве стартует новый сезон всероссийской переписи воробьев. Организацией акции занимаются специалисты экоцентров Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Они проводят обучающие занятия и проверяют анкеты участников. Цель летней переписи – отследить динамику популяции двух видов воробьев – домового и полевого. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 79 рублей 46 копеек. Евро, наоборот, подрос. За него дают 91 рубль и 19 копеек. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. В Москве 13 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Алекс Уоррен на Европе Плюс, бывший блогер, теперь супер-хитмейкер Fever Dream называлась вещица. 13.20 в Москве, продвигаемся далее, к вечеру, наверное, ближе, и чтобы узнать побольше о том, что можно вечером поделать, совсем скоро рубрика «Афиша». Дождемся на Европе Плюс сразу после Tiësto «Beautiful Places». Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Со следующей недели в автошколе «Шанс» новые условия и новые цены. Успейте купить обучение по старым ценам и без переплаты. Количество мест ограничено. 240-24-24.
3: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.

0: успеха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. Ламинат 32 класса. 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности гипермаркета Дом Лента.
7: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragorod.ru. 18+.
8: А я хочу!
9: Ну что это такое?
8: Ну пожалуйста!
10: Так, подождите.
9: А может, это?
10: Это для кого кино?
11: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.

0: Если Ариана Грейс на Европе Плюс, Beautiful Places. Ну, о красивых и интересных местах как раз сейчас и поговорим в рубрике «Афиша».
1: «Афиша» на Европе Плюс.
0: И Павел Беседин уже здесь. Привет, Паша.
2: Привет, Саша. Привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В широком прокате британский боевик «Ограбить Лондон» от режиссера Дэвида Маккензи. Сюжет выстроен так, что верная хронологическая последовательность и объяснение произошедшего становятся очевидны лишь в конце картины. В центре Лондона во время стройки находят неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой. И пока саперы пытаются обезвредить снаряд, банда преступников решает воспользоваться эвакуацией и ограбить банк. Постепенно несколько независимых сюжетных линий складываются в один напряженный триллер, где случайностей почти нет. В Театре Российской Армии сегодня покажут «Ревизора». Режиссер Глеб Матвейчук поставил пьесу Гоголя, сохранив классический текст, однако его смысловое наполнение раскрывается через оригинальное музыкальное решение. Использование балканских мелодий создает для происходящего на сцене гротесковый, почти ярмарочный фон, подчеркивая абсурдность ситуации и соседство смешного с пугающим. Спектакль «Фейерверк» делает особенный акцент на универсальности и вневременном характере гоголевской пьесы. Начало в 7 вечера. В Музее декоративного искусства открывается выставка под названием «Дива дивная Городецкая». Это путешествие во времени, которое доказывает, что знаменитая городецкая роспись давно переросла рамки обычного сувенира. Здесь представлено более 250 удивительных предметов, от старинных прялок и праздничных костюмов с золотым шитьем до дерзких арт-объектов современных художниц. Для детей организаторы обустроили интерактивную зону с расписной мебелью и традиционными игрушками, а взрослые могут записаться на мастер-классы и попробовать вывести знаменитые городецкие узоры своими руками. Экспозиция показывает городецкую роспись как живую традицию, которая продолжает развиваться и сегодня, сохраняя свой неповторимый образный язык. Через яркие образы коней, птиц и цветочных гирлянд, а также сцен народной жизни, раскрывается удивительный мир, где повседневность превращается в праздник, а история становится подлинным дивом дивным. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европа Плюс.

0: Главные новости шоу-биза.
1: А котики?
2: И, конечно, котики.
3: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Мишель на Европе Плюс, на Малиновой Луне. Ну, просто тьма хороших хитов у нас впереди. Продвигаемся далее. Найдется совсем скоро Кендрик Ламар. Слышим Лютер. И до финала часа здесь Роб Томас и легендарная вещица Lonely No More. Дождемся.
1: Реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Blue. Вас слушать такую музыку, понимая, что лето в самом разгаре, несмотря на то, что стартовал последний летний месяц. Да, 3 августа сегодня. Привет-привет всем, кто слушает Европа Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов. Ну а дальше именно они будут с нами. Это Сиа, это Сомбор. Ну, чуть пораньше, буквально через пару минут, Алан Уокер. Будет романтично, будет мелодично. Впереди Broken Strings.
1: Реклама.
2: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Хотели учиться быстро и выгодно? Тогда действуйте сейчас. Со следующей недели в автошколе «Шанс» все меняется. Цены выше, условия другие. Запишитесь по старым ценам. 240-24-24.
4: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
5: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
6: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: С вами Gym Kids. Все лето дарим 2 занятия по гимнастике и скидку 10% на покупку абонемента по промокоду Gym Leto. Центры в Краснодаре. МЦ Красная Площадь, ТЦ Меридиан и Семеренко 47. Влюбляем детей в движение. Акция действует с 1 июля по 31 августа.
9: В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
10: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
11: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ребята, и этим все сказано. В летнем позитивном порыве на Европе Плюс Джонни и Федук. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди у нас Зейн, Ава и Бодрики. Это, кстати говоря, то, что нужно для понедельника. Френч Монтана. Ждем в ближайшие минуты. Ава, since you left me.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
1: Фестиваль «Руф Лайф» впервые в Краснодаре.
3: В этом фильме главный актер.
1: «Градусы», «Термейтс», «Мона», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Руф Лайф». Амфитеатр парка «Краснодар». При поддержке «Европа Плюс». 16+.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт «Басты» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
5: Категория 18+.
6: Рекламная служба в Краснодаре.
2: Европа.

0: высокое второе место у нас в чарте в Еврохит ТОП 40. Еще недавно BTS были на самой вершине.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
14: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Breakfast, Tame Impala и Jenny. 8 недель, напомню, у нас в Еврохит ТОП 40 и именно сейчас на первом месте. А итоги этой недели в пятницу, так что еще есть время, чтобы поддержать любимый хит любимого артиста. И это можно сделать в любое время дня и ночи на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Откладывали обучение в автошколе до лучших времен? В автошколе «Шанс» – лучшее предложение этого года. Все подробности только по телефону. Автошкола «Шанс» – 240-24-24.

0: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
3: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
4: А я хочу!
5: Ну что это такое?
4: Ну пожалуйста!
6: Так, подождите.
7: А может, это?
6: Это для кого кино?
1: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новая Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
8: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Скотт, Джонас Блу, Калвин Харрис и Джази уже на подходе.
1: Реклама.
2: Со следующей недели в автошколе «Шанс» новые условия и новые цены. Успейте купить обучение по старым ценам и без переплаты. Количество мест ограничено. 240-24-24.
3: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре.

0: следующие 30 минут здесь, на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
5: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Европа плюс.
1: Yeah.

0: Вкрадчивым получилось это hello, но согласись, чертовски обаятельным. Мизмо, hello. Да, именно hello. Привет-привет и отличного понедельника. С вами Европа Плюс, я Алекс Мануилов. А вот на подходе уже Temper City, Self-Aware. Тот самый трек, который стал настоящим международным хитом и звучит сейчас везде и всюду по всему миру.
1: Реклама.
2: Внимание тем, кто давно собирался учиться. Со следующей недели обучение в автошколе «Шанс» станет дороже. Сейчас еще можно оформить курс по старым условиям. Звоните сегодня. 240-24-24.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Повороте.

0: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
1: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
4: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и «Вираж» поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и «Вираж» на Северной 446 и Мачуги 174.
5: Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов-консультантов магазинов.
6: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
7: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
6: Не упустите свой шанс стать родителями.
7: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. Алуминат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности гипермаркета Дом Лента.
9: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
10: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: говорится, эти 2,5 минуты пролетели легко и непринужденно. Феникс, а Маршмеллоу и Португал The Man. Сейчас напомню, высокое 8-е место в чарте Европлюс, Еврохит Обзор и 7-я неделя. У нас в хит-параде, я уверен, будет и 8-я, и 9-я, а может даже и 10-я. Ну а кто еще в нашем чарте сегодня? Все подробности, как всегда, лавина europaplus.ru.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Хотели учиться быстро и выгодно? Тогда действуйте сейчас. Со следующей недели в автошколе «Шанс» все меняется. Цены выше, условия другие. Запишитесь по старым ценам. 240-24-24.
4: На связи FlyZone. Все лето лови скидку 30% на разовое посещение по промокоду FlyZone Лето. Не откладывай эмоции. Увидимся во FlyZone. Акция действует с 1 июля по 31 августа.
5: Мороженое – это круто!
6: А Крутис Айс еще круче!
5: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
8: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой.
7: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
9: Категория 18+.
2: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
10: 102.2 FM.
11: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

на Европе с Боб Синклара Кайза. 16.49 в Москве, до конца этого часа. Сначала Тейт Макрей, но затем Пинк, ее супер хит, в этом нет сомнений. You

0: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Европа+.
3: Здесь лучшие мировые хиты.

0: Финальная концовка часа на Европе Плюс благодаря Пинк и ее суперхиту You and Your Hand. А в начале часа следующего мощный Tokyo Hotel ждем California Nights.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Добрый вечер, меня зовут Влад Григориан. Далее к свежим новостям. Обсуждается расширение направлений под образовательные кредиты. Дороги Краснодарского края в десятке лучших по стране, а хозяевам домашних животных предложено компенсировать лечение питомцев. Теперь подробнее. Российские банки и власти обсуждают создание нового продукта – рыночного образовательного кредита. Он позволит студентам получать финансирование на обучение по всем специальностям. С декабря прошлого года программа с господдержкой по ставке 3% сокращена и доступна только для приоритетных профессий. Госдеп США утвердил на постоянной основе визовые залоги для граждан 50 стран. От них могут требовать для въезда до 20 тысяч долларов при оформлении неиммиграционных виз. Это результат пилотного проекта, который запустили летом прошлого года. С завтрашнего дня на Крымском мосту новые правила перевозки горючего, бензин и дизель разрешены только в спецканистрах из стали, алюминия или антистатического пластика с соответствующей маркировкой. Объем не более 40 литров, заполнение до 95%, учитывая расширение топлива в жару. Краснодарский край вошел в десятку регионов с самым высоким качеством автомобильных дорог. Это данные Росстата и Росавтодора. 3/4 дорог общего пользования в крае соответствуют нормам. Лидер рейтинга – Москва со 100% результатом. В России предложили дать возможность владельцам кошек и собак получать налоговый вычет за расходы на лечение питомцев. С такой инициативой выступили в Госдуме. По словам депутатов, лечение животных часто дорогостоящее. Оформлять вычет предлагается только при обращении в лицензированную ветеринарную клинику. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. В центре Краснодара сейчас 35 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра переменная облачность, дождь плюс 29 по Цельсию. Предстоящей ночью 25 выше нуля. Это были новости. Всем хорошего вечера. Компанию вам составит Алекс Мануилов.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
0: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: оказался и большой, так сказать, оригинал, и знатный экспериментатор в музыке. Доминик Файк. Ждем Baby Doll.
1: Реклама.
2: Откладывали обучение в автошколе до лучших времен? В автошколе «Шанс» – лучшее предложение этого года. Все подробности только по телефону. Автошкола «Шанс» – 240-24-24.

0: Центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
1: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. Алуминат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности гипермаркета Дом Лента.
6: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
7: А я хочу!
8: Ну что это такое?
7: Ну пожалуйста!
9: Так, подождите.
10: А может, это?
9: Это для кого кино?
11: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
12: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
13: 102.2 FM.
14: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
15: Европа плюс.

0: горизонте у нас уже Алан Уокер, парень, который, ну, в общем-то, совершенно случайно пришел в музыку, но пришел, надо сказать, уверенно и явно надолго. Впереди на Европе Плюс Broken Strings.
1: Реклама.
2: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.
3: Со следующей недели в автошколе «Шанс» новые условия и новые цены. Успейте купить обучение по старым ценам и без переплаты. Количество мест ограничено. 240-24-24.
4: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-191-74-86. Город Москва.
5: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
6: Это она просится в отпуск.
5: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
6: А греметь будет?
5: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
2: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
7: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
8: Европа Плюс. Лучшие места.

0: 8. Сначала Холи Молли, а затем Нелли Фуртадо. И, конечно же, один из ее лучших, крутейших хитов «Say It Right».
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это «Летнее У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
12: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
14: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: против Лил Сейд Райт, один из ее лучших, глобальнейших хитов у нас в конце часа. Ну что, всем отличного вечера в понедельник под лучшие хиты на Европе Плюс. И, разумеется, не пропусти свой любимый, возможно, он как раз впереди.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Краснодаре ровно 18 часов.
1: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: О самых интересных случаях в мире расскажет Кирилл Камбаров. Привет, Кирилл.
3: Привет, Влад. Самый большой в мире сэндвич сделали в Мехико. На его приготовление ушли килограммы жареного мяса, колбаски и сосиски. Повара также не пожалели майонеза, овощей и зелени. Сэндвич называется тортой. Его гигантскую версию уже много лет готовят на гастрономическом фестивале в Мехико. Причем с каждым годом торта все больше. В этот раз ее длина достигла 100 метров, а вес превысил 1,5 тонны. В Южной Корее создана одежда, которая надевается сама. Ее создали исследователи из Корейского передового института науки и технологий совместно со Стэнфордским университетом. В ткань встроен мягкий пневматический механизм, который при подаче воздуха расправляется и сам натягивает одежду на человека, причем за 10 секунд. Разработчики считают, что технология может помочь пожилым людям и людям с ограниченными возможностями. В австралийском городе Куинбиан начались испытания виртуального ограждения на автодороге. Оно разработано для защиты животных от столкновений с автомобилями. Экспериментальное оборудование установили на участке протяженностью 1,5 километра. 48 устройств разместили по обе стороны дороги в шахматном порядке. Виртуальное ограждение активируется светом автомобильных фар. Система предупреждает животных о приближении транспорта мигающими огнями и высокочастотными звуковыми сигналами. В Шотландии 14-летний Генри Ральф выловил огромного ската в море и установил неофициальный рекорд. По словам школьника, стоило ему забросить удочку, как сразу же клюнуло что-то тяжелое. Сначала он думал, что подцепил кучу водорослей, однако его улов резко дернулся и чуть не утащил его в воду. Ральфу удалось вытащить рыбу на сушу только спустя 2 часа изнурительной борьбы. Оказалось, что юный рыбак поймал ската, весящего 88 килограммов. Это были новости, о которых говорят «Новости с плюсом» на Европе Плюс.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
1: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Краснодар онлайн. Европа плюс. 18:02. Привет, меня зовут Влад Григориан. Коротко о ближайших планах. Устроим с тобой игру «Бикуль». В ней сможешь получить сертификат для полетов на батуте. Начнем примерно через полчаса. Не пропускай. Гороскоп на завтра тоже будет. И для приветов также найдется минута-другая. Главное сейчас оставь текст в сообщениях Европы плюс Краснодар ВКонтакте. Плейлист твоего понедельника украсят больше хитов, больше музыки, в том числе диджея Але Фарбена и Рене Миллер. Еще одна крутая совместка «Talk to You» — это дуэт продюсеров Anotter и 54 Ultra. Диджей Тиесто и Король Джи на пару выдадут «Don't be shy». Смело, делай громче!
1: Краснодар онлайн.

Этим утром Елена не только мило пообщалась с Мишей Зайцевым во время летнего Уна Европе Плюс, но еще и приняла участие в игре на повышение, что в итоге с учетом бонуса принесло ей 13 040 рублей. Очень круто, приятная сумма. А могла быть она еще на 1000 больше, если бы Елена послушала подсказку. После 7 часов утра ты завтра так и поступи и сможешь забрать максимальную сумму, а вообще до 10:00 в летнему будет много и других игр, разных подарков и, конечно, самые лучшие музыкальные хиты. Они тебя круглосуточно радуют на Европе Плюс. Впереди отличный ремикс продюсера Purple Disco Machine, бенгера Wonderful Life группы LD Hertz, свежая работа группы Моя Мишель на малиновой луне и не только

0: Это Ави, яркий танцевальный хит «Meet Me in the Dark» на Европе+. Точное краснодарское 18 часов 18 минут. Все ближе, ближе и ближе. Рассказ гороскопа на завтра. А до него вечеру твоего понедельника добавят разных ритмов. Культовые Бенаси Брос и Дэнни, работа из золотой коллекции EDM «Hit My Heart». А Леони и Каллум Скотт более свежим хитом из актуальных мировых чартов «Stay» уже скоро.
1: Реклама.

0: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
1: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В Байк-центр все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
3: Байк-центр.
2: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
3: Байк-центр.
2: Самокаты от 3 500 рублей.
3: Байк-центр.
2: Ищи магазин в своем городе.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1 000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
8: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и «Вираж» поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и «Вираж» на Северной 446 и Мачуги 174.
1: Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у подавцов консультантов магазинов.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада до 399 рублей. Алюминат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-7-41, 16+.
11: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
12: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
13: Европа Плюс.
12: Краснодар онлайн.

подсказки для вторника, 4 августа. Овны, завтра вариант остаться дома просто не рассматривается. Тельцы, проведите день в обществе людей, понимающих вас с полуслова. Близнецы, сосредоточьтесь завтра на главном, на себе, любимом. Раки, быть открытым – это хорошо, но иногда все же стоит что-то не рассказать. Львы, не вмешивайтесь в разрешение конфликтов, не имеющих к вам прямого отношения. Девы, день для принятия ответственных решений и поиска смысла жизни. Весы, у вас не будет хватать времени даже на плохое настроение. Скорпионы, не надейтесь на случай, надейтесь только на себя. Стрельцы, вас ожидает очередная порция приключений на работе. Козероги, звезды советуют не

мучить себя лишними угрызениями совести. Водолеи, в вашей голове завтра станет тесно от потрясающих идей. Рыбы, успех подкрался незаметно. Это завтра.

0: На Европе плюс.
1: Дозвонилась этим вечером Ирина. Привет.
2: Привет, Влад, привет. Понедельник.
1: Да.
2: Это просто чудесный вечер.
1: Разыграем от Европы плюс Краснодар в этот вечер подарочный сертификат на двоих для полетов на батуте. И давай сразу же с тобой настроимся на здоровый образ жизни, Ир. Вспомним все, что с ним связано. Спорт, фитнес, полезное питание, здоровье. Вот ты как заботишься о своем здоровье?
2: Немножко бегаю, немножко плаваю.
1: Отлично.
2: Немножко хожу.
1: Отличная комбо. Вот все правильно делаешь. А теперь за 20 секунд нужно будет тебе назвать не меньше 5 слов о ЗОЖ, но главное, чтобы все эти слова были на определенную букву. Вот, например, мы пока еще не играем. Например, буква В. Волейбол, спорт, витамины, водоросли, питание, экология, велосипед, воздух, ну и так далее. Понятно?
2: Да, все понятно.
1: Забыли букву В, а теперь концентрируемся на букве А. Называй все подходящие слова о здоровом образе жизни, Ира, на букву А. Время пошло.
2: Атлетика легкая.
1: Угу. Оранжевый, вкусный.
2: Апельсин.
1: С ним ныряют, в нем кислород.
2: Акваланг.
1: Да, ну, для осмотра у врача сдают...
2: Анализы.
1: Да, ну, два, ну что-нибудь еще. Два брата.
2: Аскорбиновая кислота.
1: Вау, ты успела. Аскорбинка принесла тебе подарочный сертификат для двоих, для полетов на батуте. С чем тебя поздравляю, Ира.
2: Спасибо, Европа Плюс, за чудесный подарок.
1: Мы старались. Ну, а два брата, это я намекал на... Теперь ты поняла на что? Два брата.
2: Акробата.
1: Да, акробатику тоже можно было сказать. Но уверен, что и адреналин тоже... А, теперь у тебя зашкаливает. Такой же классный подарок будем разыгрывать завтра с 6 до 7 вечера. Всем удачи.

0: А концертная версия дает еще больше драйва. Ее вас хитом мы. 18 часов 50 минут на Европе плюс Краснодар. Тему любви поддержат до 19.00. До появления в твоих динамиках Кости Фомина и другие крутые музыканты. Бейонсе и Джей Зи с мегахитом Crazy in Love, который они, кстати, записали за 5 лет до того, как поженились. А вот Оливия Дин все еще в поиске. Man I Need. Слушаем на Европе плюс. Наслаждаемся вечером понедельника. Ты и я, Влад Григорян.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты «Москва-Анталия» от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ». ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
12: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
13: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
14: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
15: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
1: Европа+.ру.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: столице уже 7 вечера. Часто традиции распечатаем новостями. Игорь Акулов в студии. Игорь, привет, рассказывай.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Костя, привет, всем добрый вечер. Росавиация выдала первый в России сертификат на перевозки на воздушном шаре. АТОР рекомендовал российским туристам в Таиланде быть бдительнее. И ученые доказали, что медленный выдох повышает склонность человека к риску. Подробности далее. ФАС возбудило дело против Apple из-за отказа в предустановке российского мессенджера Max и магазина приложений Rustor на устройствах с iOS. Компания не исполнила предупреждение ведомства, хотя частично выполнила требования, сделав возможным предустановку российской поисковой системы в обновленной версии. Apple грозит оборотный штраф до 4 миллиардов рублей. В начале июля ФАС выдала компании предупреждение со сроком исполнения до 15 июля. Дело будет рассмотрено в установленном порядке. Росавиация выдала первый в России сертификат эксплуатанта на коммерческие воздушные перевозки на свободном аэростате. Аэростат произведен российской компанией, рассчитан на 5 человек. Также сертифицирован еще один аэростат для полетов над Республикой Алтай, одним из самых живописных регионов страны. Это первый шаг к развитию коммерческих полетов на воздушных шарах в России, открывающий новые возможности для туризма. АТОР рекомендовал российским туристам в Таиланде не отходить далеко от курортных центров и туристических мест без сопровождения гидов и всегда быть на связи. Рекомендация связана с пропажей двух молодых россиян в Паттайе, после чего власти Таиланда пообещали усилить меры безопасности. В АТОР отметили, что инциденты с криминалом на курортах крайне редки, но полностью исключить их невозможно. С января по июль российский турпоток в Таиланд превысил 1 миллион визитов. Бронзовые призеры первенства России в парном катании Таисия Гусева и Данил Овчинников получили нейтральный статус для участия в турнирах ISU. Всего допуск уже получили 23 российских фигуриста. Ранее федерация допустила россиян на свои соревнования в нейтральном статусе, но с ограниченным количеством квот. Среди допущенных – золотые и серебряные медалисты первенства России в парном катании. И нейробиологи выяснили, что медленный выдох и контроль дыхания повышает склонность человека к риску. Участники эксперимента с длительным выдохом чаще соглашались на рискованные денежные ставки, при этом уровень страха перед потерями не снижался. Мозг просто начинал сильнее ценить возможный выигрыш. Техника может быть полезна в клинической психологии и для людей в стрессовых профессиях. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 80 рублей и 7 копеек, евро 91 рубль и 96 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: звучит припев этой песни, ну, прям на 10 из 10. Ребят постарались. Джонни, Фидук, «Лето» на Европе Плюс. И это лето ты проводишь с нами. Радиостанция номер один в России. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю играем для тебя лучшие мировые поп-хиты. Ну, а буквально с 20, да, вспомнил цифру. С 20 стартанет еще и летний вайб. Да, будем чилить, отдыхать и, конечно же, расслабляться после первого трудового дня. Вот первый трудовой для меня лично сложно дается. Надо собрать мысли, надо что-то как-то там в голове уложить, потому что вот эта вот хаотичность в моей голове сейчас не дает мне собрать мысли. Ну, в общем, я думаю, что к летнему вайбу я вкачусь. Ну и дальше мы, естественно, продолжим слушать классную музыку и чилить. Да, все это впереди, ну а чуть раньше, в ближайшие 15, Миз мой абсолютно летний трек «Hello». Прежде Тиесто, человек-легенда с Бриэн и Грейс. Послушаем «Beautiful Places». Оставайся.
1: Реклама.

0: рублей.
1: Байк-центр.
0: Детские велосипеды от 6000 рублей.
1: Байк-центр.
0: Самокаты от 3500 рублей.
1: Байк-центр.
0: Ищи магазин в своем городе.
2: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298 15 45. 298 15 45.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
7: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
8: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
9: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
10: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. Алуминат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragorod.ru. 18+.
12: Рекламная служба в Краснодаре.

0: года вместе с радиостанцией номер один в России. Это Miss Moe Hello для всех, кто вечер проводит с нами. Ну что, надеюсь, что понедельник был легким днем. Надеюсь, что на работе все было хорошо, приятно и без проблем. Ну и, конечно же, обещаю, что в ближайшие несколько часов точно все будет без проблем. Ну и в музыкальном плане, и, естественно, в настроенческом. Потому что впереди нас ждет то самое летний вайб. 2 часа, 120 минут легкой, красивой и солнечной музыки для того, чтобы расслабиться и отдохнуть после рабочего понедельника. Ну а в ближайшее время первое место нашего Еврохит ТОП 40 это Time Impala. Послушаем Дракула, прежде Temper City и невероятно стильная история Self Aware.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Хотели учиться быстро и выгодно? Тогда действуйте сейчас. Со следующей недели в автошколе «Шанс» все меняется. Цены выше, условия другие. Запишитесь по старым ценам. 240-24-24.
4: Город подождет.

0: своей порции солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
1: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
3: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на горячей ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Евро!

0: Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
1: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

ребята вновь вернули себе первую строчку авторитетного Еврохит ТОП-40. Тайм Импала и Дракула, лидер нашего хит-парада. Посмотрим, что будет в эту пятницу. Возможно, ничего не поменяется. И, возможно, именно эти ребята вновь станут лидерами. Ну, а это все теоретически. А вот как будет на практике, будем выяснять уже в пятницу. Не забывай голосовать. Европа+.ру.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Это финал часа. Красивый, мелодичный. Дэвид Ашер и его Black Black Heart. Дальше. Больше хитов, больше музыки. Она будет посолнечнее, это я обещаю.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

особенно долгожданный, правда ведь? Здрасте, это Фомин, и в ближайшие 120 минут именно я буду играть для тебя солнечную любимую музыку, чтобы было хорошо, чтобы было приятно. Итак, в первом часе летнего вайба на Европе Плюс мы ждем мной любимый норвежский проект The Bout. Послушаем Magnetic, невероятно красивый трек, и лично от меня бы он получил первую строчку нашего еврохита. Но это мое мнение, а ты можешь считать иначе. Раньше появится Крис Лейк и его классная история «Саванна». Ну а начинаем первую часть с Pink Panthers. Stateside прямо сейчас.

0: вести прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. The Balthan, норвежский проект. Там целая кипа музыкантов, которые и танцуют, и поют, и билеты продают. Ну, в общем, там все. Очень круто клипак выглядит у них. Ну и музыка невероятно красивая. Особенно вот этот трек. И как я рад, что он есть в нашем эфире. Magnetic для всех, кто отдыхает вместе со мной. Ну и дальше, кстати говоря, с нами еще одни ребята, которые также классно исполняют свою музыку. Феликс Йен, Софи Элис Бекстер. Послушаем Ready for Your Love, но прежде Марк Ронсон и Раэ. Сюзанна. Скоро.
1: Реклама.
2: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Откладывали обучение в автошколе до лучших времен? В автошколе «Шанс» – лучшее предложение этого года. Все подробности только по телефону. Автошкола «Шанс» – 240-24-24.
4: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
5: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
6: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7 861 205 71 11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-971-71-74-86. Город Москва.
9: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
10: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
11: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 30 42. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
12: Летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
13: Ну ок, я бы послушал.
12: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
13: Ну ок, я бы сыграл.
12: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
14: Рекламная служба в Краснодаре.
15: Европа.

Надеюсь, все успели расслабиться. Первые 35 минут летнего вайба на Европе Плюс пролетели. Понедельник классный, вечер вообще шикарный, вне конкуренции. Ну и Тонсен Ай, Чай и Янг Франко прямо сейчас Off My Mind. Ну, прекрасно. По-моему, здорово сегодня отдыхаем. Понедельник не такой уж и страшный день. Понимаешь, это в 20:35 по Москве, правда ведь? Ну и дальше, естественно, будет еще лучше, потому что на подходе Джеймс.

0: Реклама.
1: Со следующей недели в автошколе «Шанс» новые условия и новые цены. Успейте купить обучение по старым ценам и без переплаты. Количество мест ограничено. 240-24-24.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Фестиваль «Руф Лайф» впервые в Краснодаре.
2: В этом фильме главный актер.
1: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Руф Лайф». Амфитеатр парка «Краснодар». При поддержке «Европа Плюс». 16+.
3: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
4: А я хочу!
5: Ну что это такое?
4: Ну пожалуйста!
6: Так, подождите.
5: А может, это?
6: Это для кого кино?
3: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
8: Категория 18+.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

то этот трек появится в эфире, и это будет просто великолепно. Летний вайб на Европе Плюс продолжается вот таким вот. Хочется, чтобы было мое настроение ежедневно. Вот в 7 встал, в 12 в час ночи лег, и вот каждый раз вот так вот легко и красиво. Джеймс Бай и Джон Батист прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Sunshine in the Room.

0: Известная история. Хук просто на все времена, наверное, культовый. Теперь уже Мюз и Hot and Juice. Прямо сейчас, в финале первого часа летнего вайба на Европе Плюс. Да, Honey, ну а дальше больше. Оставайся. Сейчас мы будем выяснять, кого будем слушать в новом часе. И, в общем-то, на то, чтобы отдохнуть и расслабиться, вечером в понедельник у нас еще есть 60 минут.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

там еще одна песня влезла какая-нибудь здоровская в летнем вайбе. Но, в общем, приятно мне проводить время вот так вот вечером, летом, когда и так настроение просто на высоте, а когда еще и музыка такая легкая, такая солнечная, такая приятная, ну вообще жизнь в кайф. Так вот, в кайф будем и в этом часе, потому что целых 60 минут у нас на все про все есть. Это Фомин, здрасте, летний вайб, ну и классная музыка, среди которой, кстати говоря, человек, который, ну, просто обожает главный убор, не знаю почему, ну,

счет только, наверное, это всякие различные перьевые украшения, как у индейцев. Ну, в общем, этот парень экспериментировал в жизни всячески и в музыке тоже. Фьюжн, эйси джаз, рок-н-ролл, все что угодно. Это Jamiroquai, Cosmic Girl очень скоро здесь на Европе Плюс. Kid Ek & Who, послушаем Soul Searching. Ну и, наверное, Gorgon City. Кэти Мендита и Imagination. Суперхит, который знают абсолютно все. Ну а начинаем второй час летнего вайба вместе с Дюк Дюмонт и его Inhale.

0: Легкий, красивый летний трек от Marshmello Portugal The Man. Phoenix прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Продолжаем с вами отдыхать, выдыхать после первого рабочего. И делаем это вместе. Фомин тут. Здрасте. 21.20 в Москве. Ну и ближайшие 15. Эйва и абсолютно летняя история. Meet Me In The Dark. Прежде The Second Voice. Убаюкивающая история Let Me Be. Ну и Диора тоже будут. Эдикто. Скоро. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Внимание тем, кто давно собирался учиться. Со следующей недели обучение в автошколе «Шанс» станет дороже. Сейчас еще можно оформить курс по старым условиям. Звоните сегодня. 240-24-24.

0: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
1: А я хочу!
2: Ну что это такое?
1: Ну пожалуйста!
3: Так, подождите.
4: А может, это?
3: Это для кого кино?
5: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новая Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
6: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Ева и Meet Me in the Dark на Европе Плюс в летнем вайбе. 21:34 в Москве. Привет всем. Продолжаем отдыхать. Хорошо. А, мне кажется, музыка сегодня вот просто идеально подходит для понедельника. Не прям вот, чтобы прям вот вообще ушли в разнос. Это ближе к пятнице. А вот так вот легко, красиво, непринужденно. Все это здесь на Европе Плюс, и это чертовски приятно. Кстати, из приятного The Kid Laroi и его Peaches. Прежде Peggy Goo и ее на-на-на-на-на-на. Ну и еще кое-что будет. Например, Trump Mafia, House и Mafia Style. Это в летнем вайбе уже на подходе. Делай приемник громче, если есть такая возможность. Ну и слушай это все вместе со мной. Летний вайб.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Фестиваль «Руф Лайф» впервые в Краснодаре.
4: В этом фильме главный актер.
3: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Руф Лайф». Амфитеатр парка «Краснодар». При поддержке «Европа Плюс». 16+.
1: «Европа Плюс». Кинокайф. Только горячие премьеры. И только для слушателей «Европы Плюс». Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.
5: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Вот так вот звучит лето 26-го года вместе с радиостанцией номер один в России The Kid LAROI и Peaches. Для всех, кто пока еще со мной, надеюсь, что таких много. Всех тех, кто хочет отдохнуть, расслабиться после первого рабочего. Ну и до финала этого часа будет такая еще возможность. Боб Марли обязательно появится. Jamming, ну прежде Бакар и его Helen Beck. Скоро.
1: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
3: Это более 2,5 миллионов друзей.
4: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
5: Подпишись.
6: Это Антон Камолов,
7: Артур
8: и Саша.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
6: договорить здесь.
9: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
10: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: понедельник, Боб Марли и Jamming. Ну, красиво ведь, правда ведь? Ну, вот такая вот прекрасная точка на расслабоне, на чиле, правда? Ну и завтра, естественно, в 8 вечера мы с тобой продолжим. Завтра будет уже что-то другое, что обязательно будет с летним вайбом, и ты все это услышишь. Идем в новый час.
1: Европа Плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: на первую строчку авторитетного Еврохит ТОП-40. Мадонна, Мартин Гаррикс. Ну, в общем, по именам понятно, что все шансы абсолютно бизар прямо сейчас здесь на Европе Плюс. И ты можешь посодействовать. Европаплюс.ру, раздел Еврохит ТОП-40. Заглядывай и голосуй, поддерживай. И, естественно, по пятницам слушай, что у тебя получилось с 16 до 18 по Москве. Еврохит ТОП-40. Слушаем треками недели. Все, как всегда, обязательно случится в ближайшую пятницу. Традиции есть традиция.
1: Лучший старт. Мадонна и Мартин Гаррикс. Бизар. Мощнейший взлет. Жель. Moving to the sun. Номер один. Тейм Импала и Дженни. Дракула. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Хотели учиться быстро и выгодно? Тогда действуйте сейчас. Со следующей недели в автошколе «Шанс» все меняется. Цены выше, условия другие. Запишитесь по старым ценам. 240-24-24.

0: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
1: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
6: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
5: Не упустите свой шанс стать родителями.
6: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности гипермаркета Дом Лента.
10: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
11: 102.2 FM.
12: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Еще один суперский трек от Felix Yen. Book of Love. Бомбическая музыка. И вся она здесь, на радиостанции номер один в России, уже скоро.
1: Реклама.
2: Откладывали обучение в автошколе до лучших времен? В автошколе «Шанс» – лучшее предложение этого года. Все подробности только по телефону. Автошкола «Шанс» – 240-24-24.
3: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Больше хитов.
1: Больше музыки.
5: Два и два FM.
6: Рекламная служба.

0: Такую музыку усни, правда ведь? Инатор и 54 Ultra на Европе Плюс прямо сейчас. Talk to you, кстати говоря. С музыкой, ну, во-первых, такое уснуть практически невозможно. А во-вторых, с такой музыкой всегда приятно просыпаться. Вот это точно стоит держать в голове завтра с утра пораньше, когда в эфире появится летнее У. С 7 до 10 здесь игры, подарки, лучшая мировая поп-музыка, компания, которая поможет очнуться, проснуться, на ноги встать, с правильной ноги причем. Ну и вторник, как дать-дать. И чтобы все хорошо пошло. В общем, завтра с 7 до 10 здесь летнее У не пропусти, а в ближайшее время не прозевай отличную музыку. Я все приготовил, осталось только послушать. The Boss и Magnetic — один из лучших, но по моему личному мнению, лучший трек нашего эфира на данный момент. Но прежде Доминик Фэй, который добрался до вершины нашего Еврохит Топ 40. Baby Doll.
1: Рекламная пауза.

Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

лучшая работа в нашем эфире прямо сейчас. Но это мое мнение. The Balls и Magnetic прямо сейчас. Для всех, кто пока еще не спит вместе со мной, это Фомин. Приветствую всех и каждого. Говорил и буду говорить, что этот трек люблю безумно. Всеми ушами и всем сердцем. Если и ты влюблен в эту норвежскую историю, europaplus.ru, раздел Еврохит ТОП 40. Заглядывай, голосуй, до пятницы времени еще. Во! И может быть, в ближайшую пятницу этот трек будет лидером нашего хит-парада.

0: раньше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Погнали вперед, на очереди. Лучшая мировая поп-музыка. Точно могу посоветовать, что послушать. Тайм Импала и Дженни Дракула. Первое место Еврохит ТОП 40. Чуть раньше еще один номер один. Это BTS Swim. Ну и Бог любит Троицу. Еще один номер один. Post Malone Cold.

0: только топовая музыка здесь, на Европе Плюс, в ближайшие 30.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее.

0: Так, давайте разбираться, ребята. У нас на Европе Плюс есть артист, зовут его Фред Эген. А теперь появился второй похожий, Кевин Эген. Кевин Паркер, он же Тейм Импала. Почему Эген? Потому что снова на первой строчке Эген и Эген. В нашем Еврохите вновь он на вершине. При поддержке, конечно, Дженни, кей-поп-суперзвезды. Их работа Дракула прямо сейчас на ваш суд, для ваших ушей, конечно, в удовольствие всем нам. Естественно, нужно проголосовать за эту работу, если она вам по душе, то поддержите ее, чтобы она и дальше оставалась на первой строчке в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП-40. И в пятницу, конечно, в 2 часа дня мы будем слушать снова выпуск вместе с Алексом Мануиловым. Новенький, свеженький. Пока что вернемся к планам уже ближайшим. Что нас ждет впереди? Нас ждет команда DNCE. Их работа Cake by the Ocean. Будет Феликс Йен и дуэт Шаус, Walk with Me. Так называется их хаус-хит. Все это впереди.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Больше хитов. Больше музыки.

Юлия Чорч, электронные суперзвезды, да и не только электронные, и дэнс-поп тоже суперстары, Shades of Blue, так называется их работа. А дальше больше хитов и больше музыки этой ночью-этим утром у кого-то уже. Вместе здесь, на Европе Плюс, послушаем Шакиру и Рао Алехандро, их бессменный хит, совместное творение, латино-поп, латино-хип-поп история Де Фелисито. Будет и Миана Дэвид, экс-солист команды Måneskin, их, его сольная история Next Summer, а еще Леони и Колумб Скотт, Stay. Все это буду ставить для тебя. Я, меня зовут Денис Романов. Привет, классного дня!

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ближайшие 30 минут, ребята, у нас здесь на Европе плюс. Много всего интересного, много разнообразного. Будет Кендрик Ламар и Сиса, хип-хоп, классная тема, стильная история, Лютер. Ну и, конечно, легендарная, в первую очередь. Еще из легенд будет Тедди Свимс, соул-звезда, его работа Mr. Know It All. Еще будет электронная звезда Сэм Филд, My Heart Goes. Это и, конечно, многое-многое другое впереди на Европе Плюс в ближайшие 30 минут.

0: Прямо сейчас трек, который отлично себя чувствует в нашем чарте Еврохит ТОП 40, 29-я строчка. Это хороший результат, хороший. По чуть-чуть прибавляет, это самое главное. Мы с тобой тоже прибавляем. Все прибавляем, и громкость прибавляем, и настроение чуть-чуть повышаем. Но все-таки лучшая музыка, как-никак. Она, я думаю, способствует. Есть классная тема от Айсгергерта и Зивер. Трек под названием «Банк» послушаем. Обязательно будет Forest Moon и Джастин Бибер. «Live My Life» тоже будем слушать. Будем слушать Темпра Сити, их классную поп-рок тему Self-Aware. А еще, конечно, раз уж заговорили про Еврохит ТОП 40, его тоже обязательно послушаем в пятницу в 2 часа дня.
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Мощнейший взлет. Жель. Moving to the sun.

0: пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru. Радиоканал «Европа Плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Европа Плюс.ру.
0: Здесь лучшие мировые хиты. Никак.

Прослушивание топовых артистов 12+. Рекламная служба в Краснодаре.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L-77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Marshmallow и Portugal The Man. Их классная тема «Феникс» воспарила, чтобы порадовать нас. Есть еще одна тема, которая нас тоже радует. Конечно же, это утро. Утро. Как я мог так сказать, что нас утро порадует? Нет, все правильно сказал. Потому что летом... утром у нас на Европе Плюс есть летнее У, поэтому есть чему радоваться. Там и контент, и подарки, несмотря на то, что у нас бригада в отпуске, как обычно, традиционно уже летом. Есть классное шоу и есть что себе забрать в копилку подарков. Так что обязательно будь с нами с 7 до 10 утра по будням. И, конечно, слушай классную музыку. Самую лучшую на планете Земля. Новинка Мадонны Мартина Гэррикса «Bizarre» скоро. Будет «Хужель» и «Moving to the Sun». Все это впереди.

хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. Многообразие. Это наше кредо. Будет Джейсон Деруло, будет диджей Годжи и классная латино-поп. Летняя тема Мичико. Будет поп-рок-история от Зейна. Трек под названием «Die for me». А еще танцевальный бенгер от команды «Шаус Only You». Это и многое другое совсем скоро на Европе Плюс. Лови!

0: Каких лет? Всегда, ребята. Классная хаус-тема, мысли, так она называется, от Тимы. Больше хитов и больше музыки будет. Френч Монтана, хип-хоп, суперзвезда, Ever Since He Left Me. Будет и немного буква первая хаус, хотел сказать. Хип-хоп снова нет. Буква Х, опасная буква, так что нет. Хаус, хип-хоп и хаус, все окей. Джон Саммит, Crystallize, так называется его работа. И, конечно, помимо музыки, у нас здесь на Европе Плюс самые крутые развлечения, даже летом. Утром у нас есть для тебя, например, летнее У.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее
3: У. Радиоканал Европа Плюс Краснодар.
4: Регистрационный номер, серия L, номер ТУ-230724 от 28 августа 2018 года.
5: Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором.
6: Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Еще, конечно, летом пропитан, что логично, наш летний вайб. По будням с 20 до 22.00 целых 2 часа самая вкусная, самая стильная, самая летняя музыка на планете Земля. Мы для тебя ее ставим, конечно же, так что обязательно к нам присоединяйся. А еще останься здесь и сейчас, тоже классные есть темы. Есть CK, и его тоже, кстати, летняя такая тематика внутри. Love One TT послушаем. Обязательно будет Алан Уокер с танцевальным хитом Broken Strings. Все это скоро.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И это абсолютная правда. Больше хитов и больше музыки в ближайшие полчаса на Европе плюс будет поп и хип-хоп. Суперстар Тейт Макрей и история спортскар. Электронный гуру, гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Просто любим этого парня. Келвин Харрис, его история Satisfy.